0: блатных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Руки вверх». Крошка моя.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Александра Маршалла. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Александр Маршал. «Ливень».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Каждую масленицу в городе Ялуторовск пекут самые большие в Сибири блины.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

0: Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». «Пора домой».

0: Давай!
1: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
2: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
3: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
4: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Techno Bay.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте.
1: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
0: Извините, не удержался. Теперь придется выкручиваться. Сегодня в столичном Кремлевском дворце состоится концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. За время творческой карьеры он написал, исполнил и спродюсировал немало знаменитых хитов и выпустил, внимание, 25 сольных альбомов. Банк России выразил надежду, что к октябрю ситуация на рынке топлива в России станет более предсказуемой. Регулятор не уточнил, предполагает ли это вероятное снижение розничных цен на бензин и дизельное топливо. Вероятно, имеется в виду стабильные поставки и появление более определенных данных о будущей стоимости топлива. Большинство опрошенных россиян считают русский язык самым полезным предметом из школьной программы. Далее следует математика и иностранный язык. Об этом свидетельствует опрос сервиса работа.ру. Замыкает топ-6 физика, литература и история. Отметили респонденты предметы, которых им не хватало в школе. Лидирует здесь финансовая и юридическая грамотность. Молодые россияне все чаще начинают копить деньги. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

И радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские компании в ближайшие 3-5 лет начнут массово перестраивать бизнес под искусственный интеллект, а в следующем десятилетии могут появиться полностью цифровые фабрики, которые будут проектироваться с помощью ИИ и выпускать продукты, созданные им. Почти половина россиян, которым еще не исполнилось 30 лет, начали формировать первые накопления еще до наступления.

0: наступления совершеннолетия. Об этом свидетельствует исследование сервиса Выберу.ру. В то же время более четверти таких молодых людей стали регулярно копить в возрасте от 18 до 21. При этом, по словам экспертов, предыдущее поколение россиян стали формировать сбережения уже после 23 лет. Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против отказа от школьных олимпиад. По его словам, он будет бороться за сохранение Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад. Напомню, ранее председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко сообщил, что часть олимпиад девальвировала себя, и от них нужно постепенно отказываться. Самозапрет на кредиты популярен у россиян. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Более 22 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты с момента появления такой услуги. Об этом сообщают в Объединенном кредитном бюро. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными. К примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал школьников развивать внутренний туризм и путешествовать по России. Предложил он и интересные варианты – Камчатка, Владивосток, Сахалин и Алтай. Из ближайших локаций, по его мнению, стоит обратить внимание на Золотое кольцо. Памятник народному артисту России Станиславу Говорухину и скульптурные образы его киногероев наполнили сквер имени прославленного режиссера. Парк был открыт на бульварной части проспекта имени Ленина в Волгограде. По центру расположен памятник Говорухину, а рядом, например, молодой сотрудник МУРа Володя Шарапов и юные Том Сойер и Гельке Берифин. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Мемные песни совсем не редкость для России. Но почти все они приходят и уходят. А вот «Шуфутинов день» с нами уже очень много лет. «Шуфутинов день», как вы знаете, неофициальное интернет-выражение, которым называют дату 3 сентября. Одноименная песня Михаила Шуфутинского вышла в 1993-м и вошла в альбом «Гуляй, душа». И тут удивление, никакой большой популярности она не обрела. В интервью артист рассказывал, что после выхода композиция некоторое время исполнялась им на концертах, а затем он перестал включать ее в программу. Из занятного отмечу, что текст написал Игорь Николаев, а музыку другой Игорь, крутой.
1: Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын.
2: А настоящий новый этап популярности стартовал уже в эпоху бурного развития интернета. Ключевым моментом считается 2011. Тогда в интернет-пабликах стали появляться фотографии американского рэпера Рика Росса с подписью и слов песни Шуфутинского. Пользователи заметили внешнее сходство исполнителей, и необычная картинка быстро стала основой для новых шуток. Постепенно к мемам стали добавляться календарь, начало осени, костры рябин и прочие строчки песни. И каждый год в конце августа и в начале сентября публикации стали возвращаться в соцсети. Дата превратилась в самостоятельный интернет-феномен. Сам Шуфутинский заявляет, что относится к ситуации и песне без раздражения и даже с благодарностью.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Щекотка. Какова же ее природа и какие места ученые признали самыми чувствительными у людей? Итак, щекотка – это отдельный жестко закодированный механизм нашей нервной системы. И он, по мнению специалистов, развивался в процессе эволюции. Гипотез о щекотке было много, но современные ученые подтвердили лишь предположение Чарльза Дарвина. Карта щекотки практически идеально совпала с картой дефицита прикосновений. То есть самыми щекотливыми, если так можно сказать, местами на теле человека являются те, которым мы меньше всего прикасаемся в повседневной жизни. Интересно знать, люди не единственные, кто способен испытывать щекотку. Многие человекообразные обезьяны щекочут друг друга, а крысы и сурикаты реагируют на подобные прикосновения со стороны человека. Ученые обнаружили большое сходство и в расположении наиболее чувствительных зон у совершенно разных человеческих рас и народностей. И побеждают хорошо знакомые нам шея, подмышки, живот и подошва стоп.
0: Очень полезная передача.
2: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юты и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спеют ли мне песню?
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: Алиса от Яндекса.
1: Или салют от Сбера.
0: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
0: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
0: Радио родных дорог.

0: гості з радіо рідних дорог. Історія їди.
1: В студії радіо рідних дорог Константин Донской. Здравствуйте. Стейк рібай – один із найбільш узнаваемых і почитаемых в мировой культурі. Но какова же его история? Многие точно удивятся, но понятие стейк появилось не за океаном. Оно существовало еще в средневековой Скандинавии. И перевести его можно было, что логично, как кусок мяса, который поджаривали на огне. А история конкретно рибай уходит в американскую культуру приготовления мяса 19 века. Слово происходит от двух английских слов «ребро» и «глаз». Глазом называют центральную мышцу, которая выглядит как округлое ядро в центре среза. Именно она окружена жировой мраморной сетью, которая дает стейку такой неповторимый вкус. В конце 19 века, начале 20-го стейки из реберной части стали символом американской мясной культуры. Чикаго в этот период превратился в мировую столицу мясной торговли. Именно тут формировались стандарты разделки говядины. Они впоследствии были приняты во всем мире. Американские рестораны тогда стали активно популяризировать рибай как отдельный стейк. Удивительно, но российской культуре стейков совсем мало лет. Например, первые поставки мраморной говядины собственного производства начались в нашей стране лишь в 2014-м. Зато сейчас стейки на любой вкус есть в разных магазинах на

0: страны. Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: Идет весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: про песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая, не говори мне!

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Зачем топтать мою любовь?
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Слово «пруф» – наглядный пример, как молодежный интернет-термин стал распространенным у широких слоев общества. В мире, где информация разлетается по интернету быстрее, чем мемы с котятами, а каждый пост может вызвать бурю обсуждений, жизненно важным стало умение отделять правду от фейков. Последнее слово мы рассматривали в одной из прошлых передач, и оно, напомню, означает неправду. А «пруф» – это калька английского созвучного слова. И переводится оно как доказательство. Например, если вам говорят, где пруфы, это означает, что ваши высказывания вызывают у человека сомнения, и вас просят предъявить доказательства того или иного утверждения. Как и многие другие слова современного молодежного сленга, пруф пришел к нам из англоязычного интернета. В начале нулевых, когда форумы чата и другие онлайн-платформы стали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять его в контексте споров и обсуждений. С развитием контента в русском язычном интернете слово «пруф» завоевывает популярность и в нашей стране. Вскоре оно стало не просто заимствованным термином, а органично вошло в повседневное общение. И вместо длинного слова «доказательство» наши люди стали писать и говорить короткое и емкое «пруф».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
3: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». Фонари.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: настоящий новый этап популярности стартовал уже в эпоху бурного развития интернета. Ключевым моментом считается 2011. Тогда в интернет-пабликах стали появляться фотографии американского рэпера Рика Росса с подписью из слов песни Шафутинского. Пользователи заметили внешнее сходство исполнителей, и необычная картинка быстро стала основой для новых шуток. Постепенно к мемам стали добавляться календарь, начало осени, костры рябин и прочие строчки песни. И каждый год в конце августа и в начале сентября публикации стали возвращаться в соцсети. Дата превратилась в самостоятельный интернет-феномен. Сам Шафутинский заявляет, что относится к ситуации и песне без раздражения и даже с благодарностью.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Если в городе Псков вас попросят подать шухлю, не смущайтесь, это всего лишь лопата.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Константин Донской. Здравствуйте. Щекотка. Какова же ее природа и какие места ученые признали самыми чувствительными у людей? Итак, щекотка – это отдельный жестко закодированный механизм нашей нервной системы. И он, по мнению специалистов, развивался в процессе эволюции. Гипотез о щекотке было много, но современные ученые подтвердили лишь предположение Чарльза Дарвина. Карта щекотки практически идеально совпала с картой дефицита прикосновений. То есть самыми щекотливыми, если так можно сказать, местами на теле человека являются те, которым мы меньше всего прикасаемся в повседневной жизни. Интересно знать, люди не единственные, кто способен испытывать щекотку. Многие человекообразные обезьяны щекочут друг друга, а крысы и сурикаты реагируют на подобные прикосновения со стороны человека. Ученые обнаружили большое сходство и в расположении наиболее чувствительных зон у совершенно разных человеческих рас и народностей. И побеждают хорошо знакомые нам шея, подмышки, живот и подошва стоп.
1: Очень полезная передача.
2: По некоторым источникам, название города Выборг значит «святая крепость».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.
4: А я меняю серую осень на вечное лето. И с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Стейк рибай – один из наиболее узнаваемых и почитаемых в мировой культуре. Но какова же его история? Многие точно удивятся, но понятие «стейк» появилось не за океаном. Оно существовало еще в средневековой Скандинавии. И перевести его можно было, что логично, как кусок мяса, который поджаривали на огне. А история конкретно рибай уходит в американскую культуру приготовления мяса 19 века. Слово происходит от двух английских слов «ребро» и «глаз». Глазом называют центральную мышцу, которая выглядит как округлое ядро в центре среза. Именно она окружена жировой мраморной сетью, которая дает стейку такой неповторимый вкус. В конце 19 века, начале 20-го стейки из реберной части

0: чего? Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Слово «пруф» – наглядный пример, как молодежный интернет-термин стал распространенным у широких слоев общества. В мире, где информация разлетается по интернету быстрее, чем мемы с котятами, а каждый пост может вызвать бурю обсуждений, жизненно важным стало умение отделять правду от фейков. Последнее слово мы рассматривали в одной из прошлых передач, и оно, напомню, означает неправду. А «пруф» – это калька английского созвучного слова. И переводится оно как доказательство. Например, если вам говорят, где пруфы, это означает, что ваши высказывания вызывают у человека сомнения. И вас просят предъявить доказательства того или иного утверждения. Как и многие другие слова современного молодежного сленга, пруф пришел к нам из англоязычного интернета. В начале нулевых, когда форумы чата и другие онлайн-платформы стали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять его в контексте споров и обсуждений. С развитием контента в русском язычном интернете слово «пруф» завоевывает популярность и в нашей стране. Вскоре оно стало не просто заимствованным термином, а органично вошло в повседневное общение. И вместо длинного слова «доказательство» наши люди стали писать и говорить короткое и емкое «пруф».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топ».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Елки!
1: Радио «Родных дорог» представляет
2: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и «Анжелики Варум». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94 и

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: С немецкого на дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Михея. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «Красный берег».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сальцы – первое название города Кириши.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 107,6.

Ченджа. Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Юрий Шатунов. «Седая ночь».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.